0: На всем Яньке Кузюма на Афганистан. Трек Трек Трек
1: Трек
0: Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек Трек